0: Уж я тут общения, уж молчу навод про отношения. Я хотел бы простить, но стеной между нами другой.
1: Другой пацан!
0: Я случайно взял монтировку. Будешь знать, як лакать газировку и устраивать поползновенья на тортик чужой.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: And the building was bulldozed.

Команда Виктора Гончаренки выступит у группе C1. Суперниками белорусов будут сборные Албании, Финляндии и Сан-Марина. Первый матч Беларусь проведет 26 вересня у Тиране супроть Албании. Гульня пройдет на национальной арене, якая вмещает 22,5 тысячи глядачов. Прямую трансляцию покажет канал Sport TV. Початок у 21:45 поводле минского часу. ФІА, Формула-1 и команды узгоднили змены у регламенте чемпионату на 2027 год. Сярод их скорочение дистанции гонок с 305 до 290 километров. На большинстве этапов это означает на 2-3 круги меньше. Змены связаны с новыми силовыми установками, которые повеличат расход палива. Таким чином хочут снизить риску, что пилоты не доедут до финишу. Так само планируется отменить 3-годинный лимит для гонок с перепынками праз червоные стяги. При этом 2-годинный лимит чистого гоночного часу захавается. Змены еще повинен подтвердить Сусветный совет ФИА по автоспорте. Израильская футбольная ассоциация отреагировала на высказывание главного тренера сборной Ирландии напередодні матчу Лиги наций помеж командами. Ранее он заявил, что некоторые ирландские футболисты не чувствуют себя комфортно праз гульни с Израилем. И он так само сказал: «Мы не гуляем разом с геноцидом, мы гуляем супроть геноциду». В отказ израильская ассоциация обвинуватила тренера у невудстве, криводушности и глупстве, заявивши, что ее команда гуляя не супраць гэтых з'яў, а супраць тренера, які паводле асацыяцыі іх увасабляе. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: необходимым, чтобы это готовили и эту справедливость, по эту работу проводили и Координационная Рада. Поэтому фракции «Хопить бояться», «Коалиция Латушки» и «Рух за свободу» и «Беларусь и Деяния» выступают с инициативой создания комиссии по расследованию преступлений, совершенных представителями режима Лукашенко. По сути, это следственная комиссия. Следственные комиссии работают, учреждаются во многих парламентах многих стран мира. Это достаточно такая обычная распространенная практика. Главная цель комиссия – это установление объективной исторической и правовой истины о преступлениях, совершенных представителями режима Лукашенко, документирование фактов этих преступлений, их обстоятельств, жертв, организаторов, исполнителей и других соучастников. Комиссия является органом политического, правового, историко-институционального расследования. Хочу подчеркнуть, комиссия не является судом или органом уголовного преследования. Мы не выносим окончательных приговоров и не определяем виновность лица в совершении того или иного преступления. Это исключительно компетенция независимого суда Свободной Беларуси. Однако задача комиссии – провести независимое расследование, установить факты, фиксировать источники доказательств и сформировать соответствующую аналитическую и доказательную базу. Одной из задач комиссии является также установление условий и механизмов, которые сделали возможным неконституционный захват и удержание власти и политические репрессии. Комиссия будет формировать выводы о наличии достаточных оснований для подозрения конкретных лиц. Собранные доказательства и материалы послужат базой как для будущих правоохранительных и судебных органов Беларуси, так и для международных инстанций, включая Международный уголовный суд и правоохранительные органы, суды иностранных государств в рамках универсальной юрисдикции. Комиссия также будет заниматься разработкой механизмов реабилитации жертв, реституции имущества, люстрации и институциональных гарантий, которые исключат повторение авторитаризма и связанных с ним последствий в будущем. Комиссия действует в соответствии с принципами верховенства права, независимости, беспристрастности, объективности и прозрачности.
1: Ідэю стварэння новай камісіі падтрымала сябра Каардынацыйнай Рады, кіраўніца місіі дэмакратычных сіл у Беларусі ў Кіеве Вольга Зазулінская.
2: Я как человек, который предполагает на случай, когда Координационный совет проголосует за эту комиссию, войти в нее и работать, я скажу, что я работала над актом реабилитации, или его называют по-другому, актом справедливости, который был разработан офисом Светланы Тихановской совместно с гражданским сектором. Я сейчас могу ошибиться, я не помню, или участвовала Координационная Рада в этом, но этот акт существует, и действительно нам нужно начинать подготовительную работу уже на сегодня, потому что когда случится момент, и мы приступим к реализации этого акта справедливости, у нас, к сожалению, не будет информации. И на сегодняшний день, как уже бывшая правозащитница, я вижу, насколько сложно собирать информацию гуманитарным и правозащитным организациям, с ними тоже делится эта информация. Мне кажется, что данная комиссия – это не перенос деятельности куда-то, а это усиление, это еще один инструмент, с помощью которого, первое, мы можем собирать информацию, второе, мы можем ее обрабатывать, третье, мы можем усиливать ту работу, которая уже сегодня ведется и Народным антикризисным управлением, и правозащитными организациями, и политическими центрами.
1: До меркования долучился и сябра Координационной Рады Миколай Козлов, был следующий подполковник милиции. И он оценил инициативу с пункта влечения практичного досвида у правоохранительных органах и подкреслил наступное.
3: Я вам скажу, как человек, который достаточно долго занимался в том числе оперативной работой и связанной с правоохранительной деятельностью, скажу, что разные источники, разные возможности – это всегда хорошо. Поэтому я вошел в эту комиссию, и как представитель кабинета по установлению законности и правопорядка, я думаю, что мы обязательно сработаемся, и многие из проблем, которые поставил Александр, которые нужны для реализации, мы будем этим заниматься вместе. Поэтому я всячески поддерживаю и прошу Координационный совет поддержать вот эту комиссию.
4: Генагрэфус паўстала новая структура, мае заняцца зборам доказаў, падрыхтоўкай матэрыялу для міжнародных судоў да распрацоўкай механізмаў будучай рэабілітацыі ахвяраў рэпрэсій.
5: Раніца з рацыяй.

0: Радио Рация.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзін у Беларусі, 7 у Польшчы.
3: У окупованных российцами лежках на Херсонщине развивается гуманитарная катастрофа. Злученные штаты начинают працевать над вызволением российских политзневоленных. Над Гродно-Азотом запалая факел.
2: У студы на Виноджелі Каляльковская.
3: В окупованных олежках на Херсонщине застаются 47 детей. Украинские улады заявляют про критичную гуманитарную ситуацию в городе. Олежки – город на левом березе Днепра, який находится под российской оккупацией. Поводле украинского боку, город уже долгий час застается без электричности и газу, а поставки продуктов амаль спынились. Украина спробует доставлять жыхарам ежу с допомогой дронов. Однако гуманитарный коридор для эвакуации покуль не удалось организовать. Поводле украинских улад, апошняя доставка продуктов отбылася у травні. Далейшие спробы были ускладнены минованием дорог и боевыми деяниями. Пытание гуманитарной ситуации у Олешках Украина планует уздымать на международном узровне, у тем лику подчас Генеральной Ассамблеи ААН. Спеціальний представник Дональда Трампа по Білорусі Джон Койл заявив, що Злучені Штати починають працювати і над питанням визволення російських політичних зневолених. Про гэта Койл сказав у ефірі телеканала «Дождь». Поводле його слов, у американського боку уже є спіс російських політв'язнів, однак покуль Вашингтон не планує їх публікувати. Койл так само повідомив, що США працюють над питанням українських воєннополонних і громадянських особ, які знаходяться у полоні у Росії. Поводле його слов, американський бог рыхтую адпаведныя прапановы. Джон Койл заявіў, што вырашэнне гэтых пытанняў магло б станоўча паўплываць на адносіны паміж США і Расіяй. Пры гэтым Койл адзначыў, што не ведае, ці паходзіцца Владзімір Пуцін на такія крокі. Вызваленне чарговай партыі беларускіх палітзняволеных у абмен на зняцце эканамічных санкцый – гэта не што іншае, як цынічны гандаль людзьмі з боку беларускага рэжыму. Сітуацыя выглядае ганебна, аднак калі на кону стаяць жыццё і свабоду беларусаў, пытанні палітычнай маралі адыходзяць на другі план. Пра гэта заявіў былы палітвязень, блогер-журналіст, грамадскі дзеяч Мікалай Дзядок.
4: Ну, як прыкмета слабасці, это хутчэй прыкмета цынізму, так што Лукашэнка гандляр людзьмі. То бок, нават калі ўжо прыгадалі турэмна минувшину, то я вам скажу, что на вот турме люди, тыя, кто гандлюе людьми, зэки, у яких ось осуджены, у яких артикулы звязаны ось с такими ось деяниями, так, это human trafficking, то, что называется, так, гандаль людьми, продаж людей у рабства, на вот яны там не котируются и стоят недзе поближе гвалтовников по турэмной неформальной иерархии. Ось этим занимается самоназванный президент Лукашенко.
3: Згодна дадзеных праўабарончага цэнтру «Весна», у Беларусі сёння 23 верасня налічваецца 884 палітзняволеных. Гэтыя людзі асуджаны пераважна па артыкулах за ўдзел у групавых дзеяннях, якія парушаюць грамадскі парадак, экстрэмізм, здраду дзяржаве, а таксама за каментары і абразу прадстаўнікоў улады ў інтэрнэце. Над Гродно-Азотом у ближайшие несколько суток можно убачить факел. На предприемстве после плановых ремонтовых работ началась пусковая операция у цеху аммиактры. Жыхароў гародні попередили, что подчас запуску усталявання на заводе будет гореть факельная установка. При разогреве основных отделений у цеха використовується технологичный газ. До завершения пусковых работ его накировывается на факел, где спалюваются ручные речи, гаручие речи, якія ўваходзяць у склад газу. На прадпрыемстве адзначаюць, што такая працэдура прадугледжаная тэхналагічным рэгламентам вытворчасці аміяку. Пускавыя работы могуць працягвацца некалькі сутак. Пасля аднаўлення вытворчасці аміяку спальванне газу на факельнай установцы спыняць. На Гродно-Азоце заявляюць, што работы не ўяўляюць пагрозы для жыхароў горада, навакольнага асяроддзя і супрацоўнікаў прадпрыемства. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, так само сёння далі 23 верасня умовы надвор'я працягвае вызначаць цыклон з цэнтрам на тэрыторыі Беларусі. Цыклон дае пагражу ў цэнтральнай частцы Беларусі, вось хмары распаўсюджваюцца вельмі-вельмі шырока. Хмарна зараз на Гарадзеншчыне ды таксама на Берасцейшчыне. На Беласотчыне таксама ёсць хмары, але праясненне неўзабаве чакаем. У другой палове дня неба будзе праясняцца больш на Беласотчыне, ну і, уласна кажучы, менш на Гарадзеншчыне. Украіне, ды таксама на Берасцішчыне. Температура паветра зараз плюс 10 у Лідзе, да Ваўкавыску, 10 у Хайнаўцы, 11 у Гародні Беластоку, у Берасці, у Кубрыне, ды плюс 10 у Пінску. У дзень чакаем плюс 13-15, паўночна-заходні вецер 4-10 метраў за секунду сёння.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ. Раніца з Рацией.
2: І зараз 5 хвилин минає, після 8 Білорусі, після 7 Польщі. Тут у студії Влади Кринєвський. Я запрошую вас у чергову годину. 98.1 ФМ у Білостоку, де Гарудні, 99.2 ФМ у Бересті, де Біле Подляски, де так само інтернеті рацею.ком наперед у нас. Обов'язково так само чергове теми де інформація.

0: Ігар Беларуская Радарацыя, таксама ранішняе прывітанне вам перадаю. 8:20 зараз у Беларусі, 7:20 дакладны час у Польшчы. Як змяніўся партрэт беларуса ў Італіі, пачынаючы з 2020 году? Якая дынаміка суполкі ці беларуская тэма надалі цікавая мясцовым палітыкам? Над адказамі на такія ды іншыя пытанні разважала беларуская грамадская дзяячка Кацярына Брэнскі.
1: Снізілася участя. Мне кажется, после 2024-2025 года она снизилась. Но все-таки единственный плюс, что люди, которые участвуют, они все-таки остались. Даже если нас мало, все-таки мы делаем большой голос. Даже если не хватает, но я не знаю почему, скорее всего, многие заняты, многие начали свою жизнь, у многих работа, и поэтому не у всех получается, наверное, в какой-то день прийти на какие-то мероприятия, но вижу, что мы очень участвуем в соцсетях, вот, там большой отзыв. Мне кажется, все-таки, даже если унизился номер людей, все-таки есть поддержка, есть всякие мероприятия.
2: Ваше назіранне, куды змясіўся асноўны фокус дзейнасці? Вось раней гэта былі акцыі са сцягамі на пачатку ў 20 годзе, то зараз гэта больш такая праца па прасоўванні беларускай павесткі, культурнай дыпламатыі. Ці нейкім іншым чынам змяніліся гэтыя прыярытэты?
1: В основном это большую роль играет ассоциация, которая в Флоренции, Талака и Народная амбассада. Вот. Это единственное. И есть еще диаспора. Вот. Я, например, моя роль, сейчас пишу диссертацию, сколько заканчиваю магистратуру в университете. Я пишу про Беларусь и пишу про историю Беларуси в таких вот главных ролях, как, например, распад Советского Союза и 2020 год. Вот. Сейчас буду скоро писать про 2020 год, потому что все-таки хочу внести вклад и рассказать, что Беларусь, хоть она играла роль даже негативную, но она все-таки не надо видеть ее как одну сторону, потому что есть и беларусы, которые все-таки боролись за свои права, за свою индичинственность, за язык, за культуру.
2: А як змянілася таксама стаўленне італьянскіх палітыкаў ці там медыя да беларускага пытання, улічваючы у тым ліку вайну ва Украіне зараз?
1: Есть, конечно, палітыкі, которые в парламенте говорят о Беларусі, особенно о диктатуре, о политзаключённых, которые находятся в тюрьмах. Есть некоторые люди из некоторых партий, но в основном мало.
2: Як думаеце, што стала галоўным урокам для беларусаў у Італіі за гэтых 6 гадоў актыўнасці? Як беларуская супольнасць захоўвае свой голас зараз?
1: Я думаю, што урокам это, што когда мы вместе, когда нас много, што мы можам чего-то добиться. Вот. Мне это доказали, каким-то образом всё-таки, доказали, поэтому один человек никуда не сможет пойти, но только если все мы едины и вместе.
0: Беларуская дыяспора ў Італіі сёння канцэнтруецца на культурнай адвакацыі да захавання гістарычных сувязяў, таксама прыцягвае ўвагу італьянскага грамадства да праблемы палітвязняў. Беларуская радыёрацыя, гэта 23 дзень верасня, серада, 8:25 зараз у Беларусі, 7:25 дакладны час у Польшчы.

0: i powierzyć resztę mego życia Bogu.
1: Radio Racja.
2: Pierwsze białoruskie niezależne FM stacje.
3: Одиннадцатая година у Беларуси, десятая у Польши.
4: Франция узмоцнит супрацьповетренную оборону Украины. Джон Койл заявил, что не поднимал питание демократизации Беларуси. Над Гродно азотом запалая факел.
3: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
4: Франция узмоцніць супрацьпаветраную оборону Украины. Про гэта президент Франции Эммануэль Макрон поведомил после сустрэчы с Владимиром Зеленским у Нью-Йорку. Франция передасть Украине додатковые ракеты-перахопники, а так само заключить контракт на поставку радаров. Поводле Макрона, гэта необходимо на фоне российских ударов по украинской энергетичной инфраструктуре напередодні зимы. Зеленский так само заявил, что Украина готова набыть додатковые франко-итальянские системы супрацьпаветраной обороны и ракет до их за кошт срод в европейской позыке. А кроме того, Украина и европейские краины развивают совместную программу по створению системы для перехопа баллистичных ракет. Проект покуль находится на стадии распрацовки. Спецпосланник президента США по Беларуси Джон Коул заявил, что подчас встречи с Александром Лукашенком не поднимал питанию внутренней политики и демократизации краины. У интервью телеканалу «Дождь» Коул заявил, что покуль говорил с Лукашенком про политзневоленных и нормализацию отношений помеж Беларусью и США. На питание, чи може он закрануть тему демократизации в будущем, Коул отказал: «Може, коли-нибудь подыму». Вызволение черговой партии белорусских политзневоленных обмен на знятие экономичных санкций – это не что иное, как циничный гандль людьми с боку белорусского режима. Ситуация выглядит ганебно, однако, когда на кону стоят жизнь и свободы белорусов, питание политической морали отходит на другий план. Про это заявил был политзвязень, блогер, журналист, громадский деяч Миколай Дядок.
5: Ну, как прикмета слабости, это худшая прикмета цинизма, так что Лукашенко – гандляр людьми. Тобок, вот, когда уже пригадали туремное минувшину, то я скажу, что на вот турме люди, те, кто гандлюют людьми, зеки, у яких осуджены, у яких артикулы связаны вот с такими вот деяниями, так, это human trafficking, то, что называется, так, гандаль людьми, продаж людей в рабство, на вот яны там не котируются и стоят недзе поближе гвалтовников по турэмной неформальной иерархии. Вот этим занимается самоназванный президент Лукашенко.
4: Згодно даденных правооборонного центра «Весна», у Беларуси сегодня 23 вересня наличивается 880 4 политзняволенных. Гэты люди осуджены переважно по артикулах за удел у групповых деньях, які порушают громадский парадок, экстремизм, здраду державе, а так само за коментарии и образу представников улады у интернете. Над Гродно азотом у ближайшие несколько суток может быть бачный факел. На предприемстве после плановых ремонтных работ почались пусковые операции у цеху «Аміяк-3». Жыхароў Гародні попередили, что подчас запуску обсталявання на заводе будет гореть факельная установка. На предприемстве означает, что такая процедура предугледжена технологичным регламентом вытворчества «Аміяку». Пусковые работы могут протягиваться несколько суток. После обновления вытворчества «Аміяку» спальвание газу на факельной установке спынить. На Гродно азоте заявляют, что работы не уявляют погрузы для жыхароў города, навакольного сяродзя и супрацовников предприемства. У Центра православной культуры у Беластоку отбылся вернисаж для презентации альбома «Колеры православия Черногория». Как отмечает организатор проекта Александр Василюк, уникальная сакральная спадчына Черногории мае шмат супольнага с духовным жыццём Падляшча.
6: Славянские народы мае вяле за сабой спольнага, и те наши релации, навет кеды се спотыкалишме, показуюм, же дужо блізкасці мендзе намі, дужо сердечнасці. Вежа православе то една велика родзіна, і допіро втэды кеды познае се інне, трошечка інне православе, бо канонах естэсьме так цэсамі, але в локальных традыцыях трошечка се ружніме. Ежэй то можэме, маме можлівасць познаць, то стаємо се богаці, стаємо се Рэчывіще чуємо, що те православ'я є єдним великим родином.
4: Вистава фотографій, які адлюстровують традиції і духовне життя Чорногори, доступна для всіх охочих на площі каля собору Святого Миколая. Проект реалізований при підтримці Маршалковської управи Подляжського воєводства і управи города Білосток. Больш новину на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
1: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз... надвор'я.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, аднак месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 13 до 16 цяпла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная серада, сёння на календары 23 верасня, першы дзень восені, як кажуць людзі дасвечаныя. Ну, калі такая сонечная восень, дык, як кажуць, хай будзе. Добрага дня, добрага настрою. Зычыць усім беларускай радыёрацыі дыялі з Дубавец. Да таго ж, дзякую за тое, што трымаеце акурат нашыя хвалі. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася. Тут у нас дзівна суміш, таксама Адам Ламберт, One Republic, Дзіцюкі, Аврил Лавін ды іншыя. Не ў забаве сустракаем Яна Мордання. Як заўжды, ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым даведаецеся, ці робіць уласнае жытло нас больш шчаслівымі.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Тела в нахвалях белорусской радио рация. Обещал рассказать вам про то, что напрогнозовали белорусские синоптики в Беларуси. Кали ласка. Так вот, поводу этих самых синоптиков, завтра, у четверг 24 вересня, умовы на дворе в Беларуси будет вызначать циклон. Похмурно с прояснениями, на большей части территории краины дожди, у ночи по усходней полове, раницы и днем по полуночи дожди моцные, у ночный час местами туман, ветер полночно-заходний, заходний умеренный, местами порывистый, температура по ветра минимальная ночью от 6 до 11, а максимальная днем от 10 до 16 тепла. Атмосферный тиск ночью будет падать, днем расти. У пятницу 25 вересня на большей части территории Беларуси заховается уплыв циклону, центр якого переместится на Эстонию. Похмурно, на большей части территории республики дожди, ночью у особных районах Витебщины дожди моцные, ветер полднево-заходний, заходний умеренный, местами порывистый, температура по ветру минимальная ночью от 5 до 10, а максимальная днем от 10 до 17 тепла. У субботу 26 вересня на умовах надворья в Беларуси отобьется уплыв фронтальных поделов и неустойливых поветренных масс с Балтийского моря. Похмурно, на большей части территории республики дожди, ночью и раницей у особных районах Городенщины дожди моцные, ветер полднево-заходний, полдневый умеренный, местами порывистый, температура по ветру минимальная ночью от 5 до 11, а максимальная днем от 11 до 18 тепла.

0: Верховная хваля белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска. Традиционный час нагадать про надворье. Сегодня в день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. Пероважно обыдется без опадков, однако местами по городенщине махчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветра от 13 до 16 тепла. Ветер полночно-заходний умеренный, местами порывистый, атмосферный тиск выше и за норму.
1: Радио Рация. Белосток. Слисла. Городня.
2: Бельск-Подляски.
1: 98.1 FM.

0: Радио Рация. Семятыч.
1: Кобрень.
0: Высокая.
1: Яну Подляшки.
0: 99.2 FM. Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
2: Добрый раніцы, паважаныя слухачы.
3: Нашу краіну вельмі часта называюць сінявокай.
2: Нездарма Беларусь упрыгожваюць амаль 11 тысяч азёр.
3: Палескія вазёры адметныя тым, што маюць свае легенды, паданні, якія захоўваюць у сабе непаўторнае светабачанне палешукоў.
2: Тыя ж непаўторныя казачныя расказы пра адно з самых вялікіх азёр Князь Возера мы пачулі ад жыхароў вёскі Пухавічы.
4: Когда-то несколько сот лет жыў пан на озеры, посредзіне, по острову такое, то остров, як от этого, то его, и он там жил. Это старожилы говорят, что он там занимался рыбоводством, рыбу ловил, все вот. И он глядел, что к ему, что раньше, если богаты, то стараются ж украсть что-нибудь. А он облагораживался все и наблюдал, что никто.
5: А этот остров еще застался, чем уже?
4: Застался в озеро. То его видно, он километров 4-5 от берега. Заростане камышом. Камышом там соток 20-30, это остров. Вот еще там камни такие, кирпич унимается, подписаны каждая кирпичинка под номером. Значит, там был колись замок какой-то.
5: А засталось еще что-то по этим замкам?
4: А, сталося, ничего там не сталося, все водою смыло. А потом шел валун какой-то, и это все измыло, и это князя озеро. И вот. Ну, и он же пан был, заведовал, наверное, эту рыбу ловил там, то все, то жив там, то наблюдал за этим. Ну, були ж у його батраки, наверное, то я ж не помню, то давно-давно було. Це озеро називається Князь озеро і Жид озеро.
5: А чому Жид?
4: Ну, Жид вроді, що він багатий, що багатий є, то не князь багатий.
5: А коли назвали його уже червоним?
4: Ну, з совєтово то, коли то вже в 900-му году, де-то там, що це озеро червоне, то не осталося. Червоне от черету, що там черот рос, а на черету такі, як є

0: сірошлі, а з кіяхоў раньше робілі падушкі, да спалі на іх.
1: А не от красной армії?
0: Ні, не от красной армії.
1: А хіба так?
0: А може бути так, хто там знає.
1: Ну, але што, людзі і так привыкшы, што гэта князь возеро, і так называеце?
0: Так і называємо, ну, то князь возеро.
1: На карці одно,
0: а... А, ну, да, на карці должно бути то. По 10 тонн ловили рибу на юм, на этом озере караще, да карпу, да лещи, ерши особенно були. А тепер запустили судаки, а эти судаки з'їв все ерша. Ну, поймали раз за рибнадзори. Да, заплатил 1 200 000. Було 2 караще і штучка. Вот.
1: Ви сказали, що там рощ не чарот, да?
0: Да, це рощ чарот. От уж були, де там чарот кругом. А з чароту крили хату. От это, той сарай був накритий з чароту.
1: Почекайте, бо як ваша вёска називається?
0: Пуховичі.
1: Пуховичі, а скуль назва у вас така?
0: Пух, що на озері пух. От камушу, от бачили, як камуши там ростуться такі, як яхи?
1: Такі палки.
0: Палки. О, от это названня.
1: А что это за птушка?
0: О, каня. Она из озера плещется. Она наестся там на озере, этой рыбки. Да и уже летит это сюда. Если мне рыба была, то я давно дал дуба. Помер был.
2: Сподіваемся, что вы, дорогие слухачи, так само захопилися рассказами про князь в озеро, якое было натхнением для шматликих письменников.
3: Про его писал між іншими Владимир Караткевич и Говар Геннадж.
2: А уже завтра мы завітаем у еще одну цікавую вёску – Вересница.
4: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.

Россия узмацняет гибридные атаки супраць Европы. Светлана Тихановская закликала не заключать гандлевое погоднение с Минском. В Гомельской области белорусские силовики отпрацовывают борьбу с беспилотниками. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радио РЦ расскажет Анжелика Ляльковская.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, таксама рация.ком, тут Алесь Дубавец і праграма Кола Дзён з барадой, мы працягваем.

0: Что далее будет с этой песней, что для вас она особисто значит?
1: Песня, конечно, самая такая лепшая из его, можно сказать, песен. И вот она так супала, что она там спевается, она как раз про то, что как бы выник подводится человека, как вот природа, и она отрасает себе прах, вот она там птицу вырыли, тут так само и человек приходит до такого периода, и вот как раз отрымалось, что он и в осень и помер. Житё наше короткое, и что мы не ценим людей, какие побач с нами, может быть.
0: Ти варто вогуле про гэта говорить, что, в принципе, гэта тое поколение сыходзіць, якое, может быть, чакала, что Беларусь будзе вольная все ж таки. Ці мы павінны все-таки збавіць такі патрыятычны градус і сапраўды думаць толькі пра вечнае?
1: Я думаю, что мы все чакаем гэтага. Просто у нашым жыцці ёсць розныя вымярэнні. Ёсць вымярэнне вечнае, ёсць вымярэнне такое жыцця нашага паўсюднага, і мы все стараемся, каб жыць у паўсюдным жыцці больш-менш нормально, по-человечему. Мы не только это поколение, але и новое поколение. Думаю, все поколения желают жить у свободе, у добром, таким спокойным житти, когда тебя не переследуют, когда ты можешь на свой, жить на своей родине, выказывать то, что ты думаешь, там, уплывать неяк на огульное житье, как у нормальной краине. Вот про это марить усе. И во всех краинах, и тут нема ничего такого дивного. А вечное, оно и есть вечное, но вечное будуется из этих так раз, из нашего повсюдного життя, как мы его повсюдное життя устраиваем, как мы его робим все это, по-честному мы это робим, это не
2: по словам былого святара сухаровского прихода Александра Шамко, у памяти верников и слухачов Анатольку Длащевич застоится как творца глубокой национальной души и бескомпромиссный человек веры. Анатольку Длащевич похованы на могилках Лясное, каля микрорайона Шабаны под Минском. А я в эту хвилину хочу запросить вас так само на свою авторскую программу «Поэтичные роздумы» в найближайшем часе, gdzie tak samo wspomnim Anatola Kudlasiewicza, jaki dowoli czasta był, śpiewał, czytali się jego wierszy u programie.

0: затягнутое дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитеся дрыгвой.
1: Доброй раніцы, паважаныя слухачы.
2: Нашу краіну вельмі часта называюць сінявокай.
1: Нездарма Беларусь упрыгожваюць амаль 11 тысяч азёр.
2: Палескія вазёры адметныя тым, што маюць свае легенды, паданні, якія захоўваюць у сабе непаўторныя светабачанні палешукоў.
1: Тыя ж непаўторныя казачныя расказы пра адно з самых вялікіх азёр Князь возера мы пачулі ад жыхараў вёскі Пухавічы.
3: Когда-то несколько сот лет жыў пан на возеры, посредзіні, остров такой. То остров, як от этого, то його, і він там жив. Это старожили говорять, що він там займався рибоводством, рибу ловив, все ото. І він глядів, що йому, що раніше ж, якщо багаті, то стараються ж украсти щось. А він обгорожувався, все, і наблюдав, що ніхто.
4: А гэты остров ще залишився, чи вже?
3: Залишився в озеро. То його видно, він кілометрів 4-5 від берега. Заростане камышом. Камышом. Там соток 20-30, это остров. Вот еще там камни такие, кирпич унимается, подписаны каждая кирпичинка под номером. Значит, там был колись замок какой-то.
4: А засталось еще что-то по этим замкам?
3: А, сталося, ничего там не сталося, все водою смыло. А потом шел валун какой-то, и это все и смыло, и это князя озеро. И вот. Ну, он же пан был, заведовал, наверное, эту рыбу ловил там, то все, то жив там, то наблюдал за этим. Ну, были же у него батраки, наверное, то я ж не помню, то давно-давно было. Вот это озеро называется Князь озеро и Жид озеро.
4: А чому жид?
3: Ну, жид вроде, что он богатый, что богатый есть, так не князь богатый.
4: А коли назвали его уже червоним?
3: Ну, советово то, когда это уже в 900 году, где-то там, что это озеро червоное, да, то не осталось. Червоне от черету, що там черот рос. А на черету такі, як яхи рослі, а з кияхов раніше робили подушки, да спали на їх.
4: А не от Красної армії?
3: Ні, не от Красної армії.
4: А хіба так?
3: А може бути так, хто там знає.
4: Ну, але що, люди і так привикли, що це князь в озеро, і так називається.
3: Так і називаємо, ну, то князь озеро.
4: На карті одно,
3: а... А, ну, да, на карті должно бути то. По 10 тонн ловили рибу на йому, на этом озері караще, да карпу, да лещі, єрші особенно були. А тепер запустили судаки, а ці судаки з'їв все єрша. Ну, поймали раз за рибнадзори. Да, заплатив 1 200 000. Було 2 караще і штучка. Вот.
4: Ви сказали, що там рожні чарот, да?
3: Да, це рож чарот. От уж були, де там чарот кругом. А з чароту крили хату. От це той сарай був накритий з чароту.
4: Почекайте, бо як ваша вёска називається?
3: Пуховичі.
4: Пуховичі, а скуль назва у вас така?
3: Пух, що на озері пух. От камышу, от бачили, як камыши там ростуться такі, як яхи.
4: Такі палки?
3: Палки. О, от це названня.
4: А что это за птушка?
3: О, каня. Она из озера плещется. Она наестся там на озере этой рыбки. Да и уже летит это сюда. Если бы мне рыба была, то я бы давно дал дуба. Помер бы.
2: Спадзяемся, что вы, дорогие слухачи, так само захапіліся рассказами про князь в озеро, якое было натхненнем для шматликих письменников.
1: Про его писал між іншими Владимир Караткевич и Говар Геннадь.
2: А уже завтра мы завітаем у еще одну цікавую вёску – Вераснице.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польшчы.
3: Беларуска-российского шпиона в Украине осудили на 15 годов. У Варшаве завершился Менский форум. На 7 годов зняволення осуджены был и директор Городенского мясокомбината.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: 15 годов зняволення просудили в Украине агенту, які працаваў одночасово на российские и белорусские спецслужбы. Мужчину признали виноватым у державной здраде. Служба безпеки Украины затримала его у Киеве у снежні 2025 года. Як поведомляют у СБУ, для спецслужбов Беларуси мужчина отсочивал локации сил обороны, а для российских службов корректовал ракетно-дроновые атаки по энергетичной инфраструктуре Киева. Ён обсталяваў назиральный пункт за периметром одной со столичных ЦЭЦ, праз окно своей кватеры. Так само ён проводил разведку каля ЦЭЦ, каб высветлить яе технічный стан пасля попередніх ударов по Киеве. Мужчина был разнорабочим, ён працаваў на будаўніцтве сховища для одной из киевских школ. Российские и белорусские спецслужбы вышли на его праз телеграм-каналы. Пасля выканання агентурных заданий ён спадзяваўся на эвакуацию за межи Украины у Россию. А у Варшаве завершился двухдённый Менский форум. Подводячы выники подеи, кіраўнік аппарату объединенного переходного кабинета Валер Мацкевич отзначил.
4: Каштоўнасць таких мероприемств – это когда мы делимся один за одним сфокусовано на ту или иную тему, тем, чем мы живем, тем, чем мы занимаемся. И часом, как говорят, вока замыливается, и мы там упираемся в некую столю шкляную. И тут на месте мы можем тут и теперь вырешить некие пытания, бо часом человек Лучший фактор залежит от того, насколько эффективно мы сотрудничаем при решении этих иных питаний, эти коммуникации с партнерами, эти наши внутренние взаимодействия. Просто новый бугол погляду и отбывается открытие, эти разумения, как по-новому можно подойти до старой проблемы, эти каким чином могут открыться новые некие далегляды.
3: До Менского форума долучились не только белорусские деячи, але и замежники. Анонсная информация. У Музея памяти Сибири у Белостоку в межах выставы «Арпилерос. Пните памяти» отбудется авторская встреча с Матеушем Мадини, автором книги «Конец Тенчи. Чили по Пиночете». На встречу запрошая кураторка выставы Юлита Вась.
5: 24 вжесня о године 18 есть споткание с паном Матеушем Мадзинім, который будет говорить о трансформации устроевой в Польсе и в Чили. Есть автором тоже książki. Jest autorem książki Koniec tęczy, Chile po Pinochecie i będzie tutaj do Państwa porównywał warunki transformacji systemowej w Polsce i w Chile.
3: Podczas imprezy autor rozpowiedzie pro to, jak Polsza i Chile budowali pamięć pro swoje autorytarne minule pasla transformacji systemy. Autorska sustrecha z Mateuszem Madini pройdzie 24 вересня 2026 года o 18 godzinie u Muzeja Pamięci Sibiry u Białostoku. На криминальную тематику. Верховный суд Беларуси вынес присуд у справе колишнего генерального директора Городенского мясокомбинату Олега Иванова. Об этом поведомила сегодня Генеральная прокуратура, не называючи его имя. Экс-керовника осудили за отримание хабуру на 7 годов позбавления воли со штрафом у померы 225 тысяч рублей и позбавлением на 5 годов права займать керующие посады. Згодно с информацией Генпрокуратуры, обвинувачены с 1 липня 2019 года до 28 травня 2025 отримал у якости незаконного узнагороджения от керовников приватных организаций криптовалюту и готовку у сумме приблизно 1,8 миллиона. Мільёна рублёў. Грошы перадавалі яму за арганізацыю закупак комплексных харчовых дабавак і працягу іх выкарыстання ў вытворчай дзейнасці мясакамбіната. У канцы ліпеня паведамлялася аб накіраванні ў Верховны суд крымінальнай справы былога генеральнага дырэктара Гарадзенскага мясакамбіната. Імя абвінавачанага тады таксама не называлі. Аднак дырэктарам камбіната з 2019 да кастрычніка 2025 года быў менавіта Олег Іваноў. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчымы невялікія дажджы на гарадзеншчыне і беласточчыне, тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 7 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў чацвер, 24 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацэ».
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
6: Вітаю, шаноўныя, сёння 23 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Джон Колтрейн, Рэй Чарльз, Рой Б'юкінен, Тім Роуз, Хулю Іглесіас, Эрык Богл, Брус Спрынгстін, а таксама гурты Эліс Купер ды КМФДМ. Далучайцеся. 23 верасня 1926-го нарадзіўся Джон Колтрейн, адзін з самых уплывовых джазавых музыкаў другой паловы 20-го стагоддзя, тэнар і сапрана-саксафаніст і бэнд-лідар. Нароўні з Чарлі Паркерам, Дзюкам Эллінгтонам, Майлзам Дэвісам і Луі Армстрангам з'яўляецца найбольш значнай фігурай у гісторыі джаза, якая аказала ўплыў як на сучасных джазавых музыкаў, так і на школу імправізацыі ў цэлым. У 60-е гады Колтрейн стварае свой класічны квартэт, які лічыцца адным з найбольш значных калектываў гісторыі джаза, а некаторыя гісторыкі разглядаюць яго як найбольш уплывовы з усіх джазавых ансамбляў.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой. Мы протягиваем. 23 вересня 1940-го народился Тимоти Алан Патрик Роуз, ти просто Тим Роуз, американский и британский спевак и автор песень, вядомы своим голосом, які параўноўвалі з Рэем Чарльзом, Родом Стюартом и Джо Кокером. Американец по нараджэнні, ён пераехаў у Англію и правёў амаль усё жыццё у Лондоне. У Европе ён карыстаўся вялікім поспехам.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация кроп.ком.